Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь?

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Нет,

0: Майку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, брат, тайо! Это самое! Одно слово, тайо!
0: Сами будешь пить хозяин, или кому-то... Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Сергей Заферли. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?
1: Крепко, значит.

0: положите на стол. Ключи!
1: Что?
0: Ключи! Отнимите!
1: Потаскуха!
2: Приедет верно!
0: О, как и я, приедет!
2: Значит, уж совсем плохо!

Алька не может этого пить, Крис отдохнет, а человек представляется чудно.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если он?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,